Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

on the way. Tomorrow's a new day. Positive mental attitudes.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Погода в пятницу в разных частях Беларуси разная. Ну вот, например, в Минске всего-то плюс 19, холодина. А вот, например, в Могилеве целых 28 градусов жары. Малооблачно в этих городах. В Гродно-Бресте облачно с прояснениями и 20 с плюсом. В Гомеле плюс 26, дождь. В Витебске 19 градусов тепла, небольшой дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Your father know you dance like that?
1: Центр.
2: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: can't tell the difference, yeah. Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
4: Погода в пятницу в разных частях Беларуси разная. Ну вот, например, в Минске всего-то плюс 19, холодина. А вот, например, в Могилеве целых 28 градусов жары, малооблачно в этих городах. В Гродной, Бресте облачно с прояснениями и 20 с плюсом. В Гомеле плюс 26, дождь. В Витебске 19 градусов тепла, небольшой дождь.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер BLG и Geely. Luxury Motors Plus.
1: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай. Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Центр FM.
1: В каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке сил на двое-трое взрослых или на десятерых.
2: Международный день защиты детей на Центр FM.
3: Я хочу, чтобы меня еще защитили от тихого часа, потому что мне очень надоел.
4: Я еще растущий организм, у меня куча сил накапливается.
5: А у взрослых их уже почти нет.
6: Детство – это когда ты маленький, и тебе все всегда разрешают.
7: Я не знала про этот праздник, потому что родители его скрывают, чтобы не дарить подарок.
8: Мелких нельзя обижать.
9: Быть с ребенком лучше. Тебе не нужно зарабатывать деньги. Ты можешь гулять. Школа – это так.
10: Девчонки, мальчишки, этим летом обязательно повеселитесь всей семьей.
11: Я хочу за все.
2: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
1: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
12: 10, 9, 8, 7.
13: Это запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
12: 5, 4, 3.
13: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
12: 1.
13: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

0: FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Погода в пятницу в разных частях Беларуси разная. Ну вот, например, в Минске всего-то плюс 19, холодина. А вот, например, в Могилеве целых 28 градусов жары. Малооблачно в этих городах. В Гродно-Бресте облачно с прояснениями и 20 с плюсом. В Гомеле плюс 26, дождь. В Витебске 19 градусов тепла, небольшой дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: начала часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

Новинки ефіра на центрі. Білоруський трек.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Как сохранить лето в банке?
1: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
1: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
4: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029 622 69 66.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like.

0: Новости.
1: Беларусь никому не угрожает, но должна уметь пользоваться вооружениями, которые имеет. Об этом накануне заявил президент. Глава государства наблюдал за тренировкой боевого применения ядерного оружия. Александру Лукашенко доложили о замысле тренировки и продемонстрировали отдельные элементы. В частности, на базе ракетной бригады в Осиповичском районе прошел электронный пуск оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Весь алгоритм боевой, но без старта двигателя и полету ракеты. Все прошло в штатном режиме. Политический вес и расположение людей. Наш президент занимает первое место по уровню доверия россиян к лидерам постсоветских государств. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. У Александра Лукашенко верхняя позиция со значительным отрывом. Ему доверяют 75% опрошенных. И за последние годы авторитет белорусского лидера лишь укрепился, плюс 10 пунктов. На втором месте президент Казахстана, у него 25%, 8% доверяют лидерам. Лидеру Узбекистана, а премьер-министру Армении – 7. Совместные проекты и укрепление деловых связей между регионами Беларуси и России. Женский форум предпринимателей союзного государства проходит в Минске. Сегодня второй день его работы. Из России приехали представительницы 19 регионов. География от Мурманска до Калининграда. В планах подписания соглашения о сотрудничестве по линии женского движения с тремя российскими регионами. Представительницы самых разных сфер, от промышленности до здравоохранения, делятся опытом и говорят о формировании устойчивого женского делового сообщества. Оно в Беларуси растет и количественно. Более 200 магистрантов, аспирантов, преподавателей. Те, кто вкладывает компетенции в будущее страны, подготовили насыщенную программу после пленарного заседания «Нетворкинг» и интеллектуальный квиз. Исследования представили на самые разные темы, которые объединены одной целью – сделать жизнь качественнее. Поддержка талантов в числе государственных приоритетов. Теперь новости наших деловых партнеров. В честь дня рождения сети «Зика» дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте «Зика Бай» и по телефону 8029-324-6666. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит». Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-0242. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Карл Кокс, Алан Фицпатрик и Алекс Келрос выпустили совместный трек «Burn Tonight». Три британских продюсера объединились для записи новой композиции. К ветеранам электронной сцены Карлу Коксу и Алану Фицпатрику присоединилась восходящая звезда, шотландский артист Алис Калрос. Релиз состоялся на лейбле Фицпатрика «We Are The Brave». В основе трека классический хаус-бит, дополненный многолетним опытом Кокса и Фицпатрика, а также свежим звучанием Калроса. Трек отражает многолетнюю дружбу ветеранов, они часто пересекались на сценах по всему миру и недавно выступили вместе на фестивале Ultra Music. А Алекс Калрос помог сделать эту коллаборацию доступной для слушателей. Слушаем!

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029 622 69 66.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Автор прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Погода в пятницу в разных частях Беларуси разная. Ну вот, например, в Минске всего-то плюс 19, холодина. А вот, например, в Могилеве целых 28 градусов жары. Малооблачно в этих городах. В Гродной, Бресте облачно с прояснениями и 20 с плюсом. В Гомеле плюс 26, дождь. В Витебске 19 градусов тепла, небольшой дождь.
4: По материалам ресурса «Погода Бай». Центр
5: FM. Начало часа представляет официальный дилер «Белджи» и «Джили». «Лакшери Моторс».
6: «Джили EX2» – электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Luxury Motors Plus». Маяковского 2, Орловская 88, 7991. «Джили.бай». Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: 229-324-66-66.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
5: Белорусский трек.

0: разведать никогда.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
2: Что такое детство? Ты можешь полазать на турниках разных, поесть, насладиться какой-то вкусняшкой. Во взрослой жизни кормят диетическим питанием.
3: Взрослым нельзя носить маленькую одежду, а мне можно.
4: Ну, мне кажется, по мною до 18 длится детство. После это уже все, ты взрослый. Ты можешь бегать, но уже не так быстро, там не так.
5: Поздравляю всех детей, мальчиков и девочек с Днем защиты детей, чтобы они провели все лето без наказаний и им все разрешали.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
6: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
9: It's been a long time, long time. Shouldn't have left you without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step two, step two.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Элеграм, Кипом Билибен. Впереди еще много нового и интересного. Делайте

0: Новости.
1: Беларусь никому не угрожает, но должна уметь пользоваться вооружениями, которые имеет. Об этом накануне заявил президент. Глава государства наблюдал за тренировкой боевого применения ядерного оружия. Александру Лукашенко доложили о замысле тренировки и продемонстрировали отдельные элементы. В частности, на базе ракетной бригады в Осиповичском районе прошел электронный пуск оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Весь алгоритм боевой, но без старта двигателя и полет ракеты. Все прошло в штатном режиме. Знания на службе здоровья. Финальный этап международной олимпиады среди учащихся медицинских колледжей с использованием интерактивных цифровых разработок проходит в столице. Участники по 5 белорусских и российских команд. В этом году выбрали новый формат. Будущим врачам предстояло ответить на теоретические вопросы, продемонстрировать последовательность действий в кратчайшие сроки и выполнить задания по анатомии с использованием интерактивного 3D-атласа анатомии и виртуального симулятора. Тренды и новые направления. Туризм активно развивают в Беларуси с учетом положительного опыта последних лет. Безвизовый режим для европейцев, безопасность, сравнительно доступные цены и качество услуг. Все это привлекает в страну все больше гостей, как и разнообразие туристических программ. От природных и экологических до исторических, промышленных и оздоровительных. Проект «Классика у ратуши» в Минске снова ждет минчан с 23 мая, когда на импровизированную сцену ратуши выходят ведущие коллективы Беларуси. Репертуар разнообразный. Минчане и гости столицы могут услышать вечную классику. Шедевры Баха, Моцарта, Вивальди, Чайковского и Шопена в каноническом исполнении. Также проводятся специальные тематические вечера, посвященные отдельным музыкальным эпохам. Например, произведениям в стиле барокко, венского романтизма или советского неоклассицизма. Теперь новости наших деловых партнеров. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-66-66. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

Новинки эфира на центре. Jeniks и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

0: Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Погода в пятницу в разных частях Беларуси разная. Ну вот, например, в Минске всего-то плюс 19, холодина. А вот, например, в Могилеве целых 28 градусов жары, малооблачно в этих городах. В Гродно и Бресте облачно с прояснениями и 20 с плюсом. В Гомеле плюс 26, дождь. В Витебске 19 градусов тепла, небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
3: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Хардвелл и Сара Ди Уоррен. No Sleep. Vivid Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек

0: Новости.
1: Политический вес и расположение людей. Наш президент занимает первое место по уровню доверия россиян к лидерам постсоветских государств. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. У Александра Лукашенко верхняя позиция со значительным отрывом. Ему доверяют 75% опрошенных. И за последние годы авторитет белорусского лидера лишь укрепился плюс 10 пунктов. На втором месте президент Казахстана. У него 25%. 8% доверяют лидеру Узбекистана. А премьер-министру Армении 7%. 5% набрали лидеры Азербайджана, Грузии и Кыргызстана. По 4 лидеры Туркменистана, Таджикистана и Молдовы. Оценки доверия складываются из нескольких составляющих: информационного присутствия, тональности информации и общего отношения к стране. В столице около 3000 злостных неплательщиков за ЖКУ. В каких случаях могут лишить жилья? При задолженности более полугода собственнику направляют официальное предупреждение с требованием погасить долг. Если он не делает этого в течение месяца, администрация района вправе обратиться в суд. В случае, когда должник не выполняет и требования суда, администрация может подать другой иск о принудительной продаже жилого помещения с публичных торгов. Информационный час. Детский правовой сайт «Прикоснись к миру права» одобрен Минобразованием. Интерактивное занятие для школьников направлено на знакомство с инструментами правового просвещения через ресурс «Мир Правобай» в увлекательной форме. Урок построен по принципу «от простого к сложному». От обсуждения жизненных ситуаций к игре, викторинам и практическим заданиям на сайте. Главная цель – формирование у школьников понимания важности прав и обязанностей, развития морально-нравственных качеств и навыков работы с правовой информацией. Белавия возобновила чартерные рейсы в Тунис. Приобрести билеты на направление можно в составе туристического пакета. Также 22 мая Белавия планирует возобновить регулярные рейсы в Дубай, а 28 мая откроет сезонную программу регулярных полетов из Минска в Мурманск. Через неделю, 29 мая, откроется чартерная программа из Бреста в Эль-Аламейн. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1 545 02 42. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: вылезает из пеленок и готов бежать и прыгать и сломать вам сразу все.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
2: Детство – это очень классно, потому что можно все.
3: Взрослые, они же окончили школу, поэтому там сидят, расслабляются дома.
4: Пока я маленький, надо выпросить что-нибудь у мамы, потому что потом, наверное, не прокатит.
5: Взрослым нельзя истерики закатывать, потому что детям были на их месте было стыдно.
6: Детей нужно наказывать. Первое замечание – нормально. Предупреждение. Второе – уже немного позлее. А на третье – уже ремень.
7: Поздравляю всех детей с этим классным праздником. Ура!
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
8: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
9: 10, 9, 8, 7.
10: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечение.
11: Радио. Центр ФМ. Новый трек.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Наставник сборной Беларуси по пляжному футболу Николас Альварадо завоевал звание лучшего тренера по итогам 2025 года. Его соперниками были тренер женской сборной Португалии Алан Кавальканти и рулевой сборной Италии Эмилиано Дель Дука. Напомню, сборная Беларуси под руководством Николаса Альварадо в 2025 стала серебряным призером чемпионата мира, а также завоевала бронзу Евролиги. Гала-концерт премии «Звезды пляжного футбола 2025» состоялась в Испании. «Локомотив» – обладатель Кубка Гагарина. Второй сезон подряд клуб из Ярославля выигрывает главный трофей континентальной хоккейной лиги. В шестом матче финала «Локомотив» в гостях победил казанский «Акбарс» 3-2 и выиграл серию 4-2. И немного магии чисел. Свой первый в истории Кубок Гагарина ровно год назад «Локомотив» завоевал 21 мая. И тогда, и сейчас победные шайбы забросил Максим Шалунов. Очередной сезон КХЛ завершен. Криштиану Роналду выиграл свой первый официальный трофей с Аль-Насром. Команда португальца стала лучшей в чемпионате Саудовской Аравии. Это первое чемпионство для 41-летнего нападающего с момента его переезда на Ближний Восток в январе 2023 года. В матче заключительного тура Роналду оформил дубль, а его команда победила со счетом 4-1. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Время покупать билеты на Белбэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: Мелагропромбанк.
4: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
5: Белорусский трек.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Новый трек.

0: Спонсор прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Погода в пятницу в разных частях Беларуси разная. Ну вот, например, в Минске всего-то плюс 19, холодина. А вот, например, в Могилеве целых 28 градусов жары. Малооблачно в этих городах. В Гродной, Бресте облачно с прояснениями и 20 с плюсом. В Гомеле плюс 26, дождь. В Витебске 19 градусов тепла, небольшой дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
3: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Белорусский трек.

рамки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прэйер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио. Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Беларусь никому не угрожает, но должна уметь пользоваться вооружениями, которые имеет. Об этом накануне заявил президент. Глава государства наблюдал за тренировкой боевого применения ядерного оружия. Александру Лукашенко доложили о замысле тренировки и продемонстрировали отдельные элементы. В частности, на базе ракетной бригады в Осиповичском районе прошел электронный пуск оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Весь алгоритм боевой, но без старта двигателя и полета ракеты. Все прошло в штатном режиме, параллельно в России проходит учение стратегических ядерных сил. Экономика на благо народов. Столица Туркменистана принимает заседание Совета глав правительств СНГ. Делегация из Беларуси руководит премьер-министр. В Ашхабад Александр Турчин прибыл накануне вечером. На повестке 12 стратегических вопросов, основные из которых касаются экономики и торговли, технологии и логистики, экологии и безопасности. Участие в саммите – это укрепление связи и создание новых совместных проектов. В Ашхабаде планируется подписать пакет соглашений, которые определят развитие транспорта, бесшовной логистики и цифровизацию промышленности до 30 года. В частности, для нашей страны это новые маршруты доставки грузов. Международная федерация ассоциации Муай-Тай IFMA восстановила в правах белорусских спортсменов. Белорусские спортсмены теперь смогут выступать с национальной символикой во всех возрастных группах и категориях. Сказочное побережье Средиземного моря. После пятилетнего перерыва Белавия возобновила чартерную программу в Тунис. Рейс в Энфиду отправился рано утром из национального аэропорта Минск. Направление давно знакомо белорусам. Полеты выполнялись с 2014 года, в том числе из областных городов. Затем был перерыв. Желающих отправиться в путешествие много. Заполняемость первого борта почти полная. Провожали туристов тематическими фотозонами, сладкими презентами, традиционным танцем от народного ансамбля. Также специальный подарок пассажиру, который первым купил билет на рейс. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by. Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш» бай, телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

0: Погода в пятницу в разных частях Беларуси разная. Ну вот, например, в Минске всего-то плюс 19, холодина. А вот, например, в Могилеве целых 28 градусов жары, малооблачно в этих городах. В Гродной, Бресте облачно с прояснениями и 20 с плюсом. В Гомеле плюс 26, дождь. В Витебске 19 градусов тепла, небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
3: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

0: Маленький ребенок, вылезая из пеленок, открывает мир огромный, разбирая, что к чему.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детство – это нам можно бегать, прыгать, дурачиться и веселиться. И это не будет казаться странным.
3: Родителям нельзя капризничать, а детям можно. И они тогда все-все получат.
4: Ребенка вычислить легко. Если ему что-то надо, он будет плакать, то он будет этого до конца, пока ему этого не сделают.
5: Дети гуляют, а взрослые, только иногда. Потому что у них работа.
6: Я желаю всем детям, чтобы они хорошо отдохнули летом и у них хорошо провели каникулы.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

0: Новости.
1: Таврический дворец, штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи СНГ в эти дни стала центром принятия важных решений для всего Содружества. Как сделать жизнь миллионов человек комфортнее и качественнее, обсуждение парламентариями на пленарной сессии. Это главное событие встречи в Санкт-Петербурге. В этом году оно юбилейное, проходит в 60-й раз в Таврическом дворце делегации из 9 стран. Встреча на берегах Невы – это возможность говорить на одном правовом языке. Центральная тема пленарного заседания — медицина. На пространстве СНГ 26-й объявлен годом охраны здоровья. Делегации думают над тем, как укрепить национальные системы, сделать помощь более доступной, а законодательство эффективным. Своим успешным опытом поделилась Беларусь. Безопасность – общая задача. В Лиде проходит специальный сбор с участием военного руководства страны и председателей облсполкомов. Повышение подготовки традиционное. Оно должно способствовать улучшению взаимодействия силовых ведомств с гражданскими в случае агрессии против нашего государства. Отрабатываются конкретные задачи: участие территориальных войск в новых форматах военных действий, как будет работать Совет обороны каждой из областей в случае угрозы, методы повышения боевого слаживания. Прежде всего, экономика. Столица Туркменистана принимает заседание Совета глав правительств стран СНГ в узком и широком составах. В Ашхабаде работает и белорусская делегация. Важный пункт рабочего графика – встреча с президентом Туркменистана. Минск и Ашхабад связывают давние партнерские отношения, и Беларусь заинтересована в их динамичном развитии в интересах стран и народов. Речь про сотрудничество на международных площадках, партнерство в гуманитарной сфере, растет и взаимная торговля. Намерены развивать сотрудничество в АПК и транспортно-инфраструктурной сфере. Совместные проекты и укрепление деловых связей между регионами Беларуси и России. Женский форум предпринимателей союзного государства проходит в Минске. Сегодня второй день его работы. Из России приехали представительницы 19 регионов. География от Мурманска до Калининграда. В планах подписание соглашения о сотрудничестве по линии женского движения с тремя российскими регионами. Представительницы самых разных сфер. От промышленности до здравоохранения делятся опытом и говорят о формировании устойчивого женского делового сообщества. Оно в Беларуси растет и количественно. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1 545 0242. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: Реклама. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Белагропромбанк.
3: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
4: Встречайте первый магазин Outlet от бренда Conte. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики Conte. Подробности по телефону 8029 622 69 66.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Касабланка выпустил новый трек «It's Chemical». Дуэт «Касабланка» представил свою первую работу в этом году, созданную совместно с Township Rebellion. Мелодик техно-релиз состоялся накануне на лейбле Mail. Он стал первым крупным релизом дуэта после выхода их дебютного альбома «Higher Resolution» в 2025-м. Новый трек заметно отличается от предыдущих работ. Если «Higher Resolution» исследовал границы мелодичного хаоса, то «It's Chemical» обращается к более темному индустриальному звучанию.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Погода в пятницу в разных частях Беларуси разная. Ну вот, например, в Минске всего-то плюс 19, холодина. А вот, например, в Могилеве целых 28 градусов жары. Малооблачно в этих городах. В Гродной, Бресте облачно с прояснениями и 20 с плюсом. В Гомеле плюс 26, дождь. В Витебске 19 градусов тепла, небольшой дождь.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Начало часа представляет официальный дилер «Белджи» и «Джили». «Лакшери Моторс Плюс».
6: «Джили EX2» – электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Лакшери Моторс Плюс». Маяковского 2, Орловская 88, 7991. «Джили.бай». Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Новости.
1: Безопасность – общая задача. В Лиде проходит специальный сбор с участием военного руководства страны и председателей облсполкомов. Повышение подготовки традиционное. Оно должно способствовать улучшению взаимодействия силовых ведомств с гражданскими в случае агрессии против нашего государства. Отрабатываются конкретные задачи. Участие территориальных войск в новых форматах военных действий. Как будет работать Совет обороны каждой из областей в случае угрозы. Методы повышения боевого слаживания. Сбор – это и практические занятия, совместное действие вооруженных сил с территориальной обороной и внутренними войсками. Прежде всего экономика. Туркменистан принимает заседание Совета глав правительств стран СНГ в узком и широком составах. В Ашхабаде работает и белорусская делегация. Важный пункт рабочего графика – встреча с президентом Туркменистана. Минск и Ашхабад связывают давние партнерские отношения, и Беларусь заинтересована в их динамичном развитии. Речь про сотрудничество на международных площадках, партнерство в гуманитарной сфере растет и взаимная торговля. Намерены развивать взаимодействие в АПК, транспортно-инфраструктурной сфере. Знания на службе здоровья. Финальный этап международной олимпиады среди учащихся медицинских колледжей с использованием интерактивных цифровых разработок проходит в столице. Участники по 5 белорусских и российских команд в этом году выбрали новый формат. Будущим врачам предстояло ответить на теоретические вопросы, продемонстрировать последовательность действий и в кратчайшие сроки выполнить задания по анатомии с использованием интерактивного 3D-атласа анатомии и виртуального симулятора. Тренды и новые направления. Туризм активно развивают в Беларуси с учетом положительного опыта последних лет. Безвизовый режим для европейцев, безопасность, сравнительно доступные цены и качество услуг – все это привлекает в страну все больше гостей. Как и разнообразие туристических программ от природных и экологических до исторических, промышленных и оздоровительных. В раскрытии медицинского потенциала сферы активно участвуют профсоюзы. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке сил на двое-трое взрослых или на десятерых.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детям можно купить чего-нибудь вкусненького, но в меру. Ну, потому что если, к примеру, много сладкого съесть, то от этого могут испортиться зубы, и это будет не праздник, а какое-то лечение зубов.
3: Я бы сказала, что у меня уже полудетство. Просто живешь и живешь, все, ничего такого.
4: Детство – это какой-то момент жизни, когда все должны быть счастливы. В детстве можно как следует повеселиться.
5: Я бы хотела поехать в какую-то путевку и часто приводить друзей с ночевками домой.
6: Я желаю всем детям, чтобы они хорошо отдохнули летом и у них хорошо провели каникулы.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
1: Белорусский трек.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like. Вы на специалитетном белорусском танцевале.

0: Центр.фм.бай. Реклама.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
0: Новый трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Погода в пятницу в разных частях Беларуси разная. Ну вот, например, в Минске всего-то плюс 19, холодина. А вот, например, в Могилеве целых 28 градусов жары. Малооблачно в этих городах. В Гродной, Бресте облачно с прояснениями и 20 с плюсом. В Гомеле плюс 26, дождь. В Витебске 19 градусов тепла, небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама. Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Новости.
1: Беларусь рассчитывает на динамичное развитие отношений с Туркменистаном. Вопросы укрепления партнерства премьер-министр Александр Турчин обсудил сегодня в Ашхабаде на встрече с президентом Сердаром Бердымухамедовым. Минск и Ашхабад традиционно поддерживают друг друга на международных площадках и развивают гуманитарные связи. К примеру, белорусские университеты продолжают готовить кадры для туркменской экономики. Ежегодно образование у нас получают сотни студентов из этой страны. Что касается торговли, то главными остаются агропромышленный комплекс и транспортная и инфраструктурная сфера. Сегодня белорусская делегация в Ашхабаде принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ в проекте повестки 12 вопросов. В Беларуси растет доля женщин-предпринимателей. За 5 лет она увеличилась до 42%, сообщает Минэкономики. Около 85 тысяч белорусок сегодня занимаются бизнесом, консалтингом, рекламой, дизайном, а также развивают индустрию красоты, швейное производство, туризм. Но с каждым годом представительницы прекрасного пола все активнее осваивают традиционно мужские профессии в сфере грузоперевозок, промышленности и в IT. В Минске возле Цнянки начнут сносить двухэтажки. Там вырастет новый квартал. Под снос пойдут изношенные дома. Проект реновации предусматривает метод волнового расселения. Первым уже в этом году демонстрируют нежилой дом на улице Кольцова, 13. На его месте возведут многоэтажку, в которую переселят жителей остальных попадающих под снос домов. Только после этого строители зачислят оставшуюся площадку под новые высотки. В Минске планируют модернизировать также столовые в дошкольных учреждениях. За последние 3 года в столичных школах капитально отремонтировали 94 пищеблока. Все они теперь полностью отвечают современным санитарно-техническим требованиям. Следующее на очереди – детские сады. Параллельно комбинаты школьного питания активно совершенствуют меню. Чтобы облегчить и оптимизировать работу поваров, столовые перешли на использование полуфабрикатов и очищенных овощей. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-0242. И в завершение Белавия возобновила чартерные рейсы из Минска в тунисскую Энфиду. Первый рейс отправился из Минска сегодня утром. Его загрузка составила почти 100%. Рейсы будут выполняться раз в 10-12 дней. Программа продлится до октября. Время в пути составит около 8 часов. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв-микс. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные будут драйв. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Белорусский трек.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.

0: от прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Акадиумфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Акадиумфарм. Реклама.
3: Погода в пятницу в разных частях Беларуси разная. Ну вот, например, в Минске всего-то плюс 19, холодина. А вот, например, в Могилеве целых 28 градусов жары. Малооблачно в этих городах. В Гродно-Бресте облачно с прояснениями и 20 с плюсом. В Гомеле плюс 26, дождь. В Витебске 19 градусов тепла, небольшой дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: друзьям. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Oh, could you love me?

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
0: Белорусский трек.

0: каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке есть секрет, который взрослым не разведать никогда.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Мне кажется, по мною до 18 длится детство. После это уже все, ты взрослый. Ты можешь бегать, но уже не так быстро, там, не так.
3: Счастливое детство – это когда можешь есть мороженое постоянно, и тебе никто не запрещает его.
4: Взрослым нельзя прогуливать работу, потому что их тогда будут ругать. Директор или другие работники. А в школу можно просто освобождение принести, и все.
5: Ну, ребенок, он, например, может баловаться, идти смешно. А взрослый он, ну вот, идти как обычный человек.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
6: 10, 9, 8, 7.
7: Это запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебра-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
6: 5, 4, 3.
7: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
6: 1.
7: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
1: Белорусский трек.

0: Центр FM. Новости.
1: В Петербурге стартовал второй день весенней сессии Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, в которой участвует белорусская делегация. Парламентарии обсуждают широкий круг тем, от совершенствования земельного законодательства и укрепления системы здравоохранения до поддержки молодых профессионалов и адаптации рынка труда к современным реалиям. В Беларуси к лету обновляют дороги. Особое внимание специалисты уделяют ямочному ремонту. Всего в этом году обновят больше 5000 километров местных и республиканских трасс. Протяженность автодорог общего пользования в стране составляет почти 90 тысяч километров. В ближайшую пятилетку в планах обновить не меньше 25 тысяч. При этом особое внимание уделяется не только республиканским, но и местным дорогам. В Беларуси может появиться реестр специалистов, оказывающих репетиторские услуги. Министерство образования уже подготовило проект постановления, который предусматривает создание такой базы. При этом ее собираются сделать максимально прозрачной. Сведения из реестра планируют размещать в открытом доступе на сайте Минобразования. Новые правила собираются ввести для физлиц, которые ведут самостоятельную профессиональную деятельность по обучению детей. Чтобы официально заниматься такой работой, преподавателям нужно будет зарегистрироваться в специальном реестре. В противном случае официальная работа с детьми будет запрещена. В Беларуси растет доля женщин-предпринимателей. За 5 лет она увеличилась до 42%, сообщает Минэкономики. Около 85 тысяч белорусок сегодня занимаются бизнесом, консалтингом, рекламой, дизайном, а также развивают индустрию красоты, швейное производство и туризм. Но с каждым годом представительницы прекрасного пола все активнее осваивают традиционно мужские профессии, такие как грузоперевозки, промышленность и IT. В завершение в Бресте планируют запустить светофоры на базе искусственного интеллекта. Система будет следить за загруженностью дорог в реальном времени. Нейросеть сможет сама менять длительность зеленого и красного сигнала в зависимости от того, на какой улице скопилось больше машин. Это должно избавить от пробок. Похожие эксперименты идут и в столице. К примеру, на Гурского и Острашицкой ГАИ начала тестировать светофоры с дополнительной бело-лунной секцией. Она миганием предупреждает водителей, что при повороте нужно уступить дорогу пешеходам и велосипедистам. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

релиз состоялся накануне на лейбле Mail. Он стал первым крупным релизом дуэта после выхода их дебютного альбома Higher Resolution в 25-м. Новый трек заметно отличается от предыдущих работ. Если Higher Resolution исследовал границы мелодичного хаоса, то It's Chemical обращается к более темному индустриальному звучанию.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. «Касабланка» выпустил новый трек «It's Chemical». Дуэт «Касабланка» представил свою первую работу в этом году, созданную совместно с Township Rebellion. Мелодик техно

0: на изделия от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт Kirmash.by, телефон 270-72-00.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелир,

0: радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Завтра во всех городах вещания Центра ФМ ожидается переменная облачность без осадков. В Гродно и Могилеве плюс 20-22. В Витебске до 21 градуса тепла. В Бресте и Гомеле плюс 22-24. В Минске завтра от 19 до 21 градуса тепла. Переменная облачность без осадков. В утренние часы ожидается слабый туман.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by. Реклама.
1: Белагропромбанк.
2: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УПМингаз делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: Итак, это 16-й номер чарта. Британский диджей, музыкальный продюсер Дэниел О'Деннелл, он же D.O.D., его суперхит Confession, который называют сегодня главным клубным гимном сезона. И действительно, трек стал обязательным элементом сетов множества знаменитых диджеев на весенних фестивалях этого года. Ну и здесь нет ничего удивительного. Официальный релиз этого красивого сингла состоялся под крылом легендарного нидерландского лейбла Armada Music, основанного самим Армином Ван Бюреном. Поддержка такого гиганта электронной музыки гарантировала треку мгновенное попадание в ротацию к топовым диджеям планеты, ну и, конечно, на крупнейшие цифровые витрины. Сегодня в Центр FM ТОП-20 Confession располагается под 16-м номером, ну и вполне себе, возможно, будет повышать эти позиции благодаря тебе, конечно.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Ты слушаешь Центр FM ТОП-20. За это тебе спасибо. Я напоминаю, что мы слушаемся каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире. И по субботам, по воскресеньям также Радио Двадцатка звучит для тебя и для твоего настроения. Двигаться дальше предлагаю совсем скоро. Перед тем, как перемещаться к очередному топу, давай-ка будем вспоминать позиции с 20 по 16.
1: Номер 20.
0: Номер 20 на этой неделе — это Phases, это Джоэл Кори.
1: Номер 19.
0: Это Only You и Shoes. У них 19 номер в списке.
1: Номер 18.
0: Восемнадцатый

0: Первая строчка чарта лучших. Crystallized от John Summit.
1: Номер 17.
0: Семнадцатая позиция. Красота под названием Don't Give Up. Это Брайан Адамс, это автор оригинала Chicane и Silk, кому принадлежит ремикс-версия. 17-я строчка. Центр FM ТОП-20 на этой неделе.
1: Номер 16.
0: И вот он, наконец, 16-й номер нашего чарта лучших нашего списка самых-самых ярких и любимых хитов недели. Confession, D.O.D. Номер 16.
1: Претенденты.
0: Да, время претендента. Пару слов о тех музыкальных героях, которые не в списке ТОП-20 пока. А возможно, в ближайшее время, возможно, уже на следующей неделе в него и залетят, пополнит Центр FM ТОП-20. Возможно, хит под названием «Мелодия» от проект RG при поддержке итальянцев под названием «Медуза». Было все это дело записано, написано, придумано, обыграно, ну и подарено нам, соответственно. Давай-ка заценивать прямо сейчас, а голосовать в любое удобное время на сайте Центра FM. Превращай мелодию из претендента в участника.

В Беларуси планируют ужесточить требования к репетиторам, а также создать их специальный реестр. Министерство образования уже подготовило проект постановления, который предусматривает создание такой базы. При этом ее собираются сделать максимально прозрачной. Сведения из реестра планируют размещать в открытом доступе на сайте Минобразования. Новые правила собираются ввести для физлиц, которые ведут самостоятельную профессиональную деятельность по обучению детей. Чтобы официально заниматься такой работой, они должны будут зарегистрироваться в специальном реестре. В противном случае официально работать с детьми будет нельзя. В Беларуси к лету обновляют дороги. Особое внимание специалисты уделяют ямочному ремонту. Всего в этом году обновят больше 5000 километров местных и республиканских трасс. Протяженность автодорог общего пользования в стране составляет почти 90 тысяч километров. В ближайшую пятилетку в планах обновить не меньше 25 тысяч. При этом особое внимание не только республиканским, но и местным дорогам. Нацбанк представил первую банкноту с подписью Романа Головченко. Ее введут в оборот с 1 июня. Новая банкнота номиналом 200 рублей будет выпущена с обновленным дизайном и улучшенным защитным комплексом, сообщили в Нацбанке. Выпуск новой банкноты станет продолжением актуализации дизайна и защитного комплекса белорусских бумажных денег образца 2009 года. При этом Нацбанк заменит ветхие и поврежденные банкноты на годные к обращению. Белорусов будут наказывать за борщевик и золотарник на участках дачных и частных домов. Размер штрафа может составить до 450 рублей. В Кодекс об административных правонарушениях планируют добавить новую статью «Неосуществление работ по регулированию распространения численности отдельных видов растений». Документ вступит в силу 19 июня. После его вступления владельцам участков придется внимательно следить за состоянием своей территории и своевременно уничтожать опасные растения. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И в завершение Белавия возобновила чартерные рейсы из Минска в тунисскую Энфиду. Первый рейс отправился из Минска сегодня утром. Посадка была почти 100%. Рейсы будут выполняться раз в 11-12 дней. Программа продлится до октября. Время в пути составит около 8 часов. Также Белавия сегодня возобновила рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. На начальном этапе рейсы запланированы 2 раза в неделю. В июле по мере повышения спроса частота полетов увеличится. Я Марина Максимович. Хорошего вечера. We'll be right back.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 15 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Да, вот он, легендарный Joy the Silence версии Дона Диабло. И, конечно, порой действительно насладиться тишиной очень-очень полезно. Но это в другое время. Сейчас мы наслаждаемся любимой музыкой. Продолжается Центр FM ТОП 20. Радио двадцатка. Лучшие любимые, по твоему мнению и по версии Центра FM. Мы мчимся дальше. Дон Диабло с Joy the Silence располагается у нас сегодня на 15 месте. Ну, а номер 14 — это еще один супер-диджей. Келвин Харрис. Недавно, кстати, этот звездный шотландский хитмейкер и один из самых высокооплачиваемых диджеев планеты официально подтвердил свое грандиозное возвращение в страны Балтии. Музыкант возглавит культовый фестиваль Positivus 2026, который пройдет в Риге. Организаторы уже объявили, что это шоу станет единственным эксклюзивным выступлением артиста под открытым небом в данном регионе на протяжении всего текущего года. Перенос фестиваля из Салазгривия на обновленную рижскую площадку межпарка позволил организаторам привести шоу абсолютного мирового масштаба. Выступление Харриса обещает стать самым технологичным в истории Positivus. Команда артиста везет в Ригу кастомные светодиодные экраны, тонны пиротехники, уникальные лазерные установки, которые синхронизируют со звуком в реальном времени. Организаторы ожидают рекордный наплыв туристов со всей Европы. В отличие от прошлых лет, в этом году они решили изменить формат, и событие пройдет в виде одного масштабного грандиозного музыкального дня под открытым небом. Уже известно, что поклонников ждет масштабный двухчасовой сет Келвина Харриса. Вот такие вот новости. Ну а в списке Центр FM ТОП 20 все тот же Келвин Харрис вместе с Джей Зи Рейс, а именно хит Ocean. Потерял сегодня целых 5 пунктов. Да, стал одним из падений недели. Получил это звание и расположился на 14 месте. Давай-ка послушаем.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 14 место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: No Broke Boys. Еще один прекраснейший хит, который достаточно давно уже располагается, держится, причем вполне себе уверенным в нашем Центр FM ТОП-20. Нашей радио-двадцаточке сегодня у него плюс один пункт, и в итоге Disco Boys и Tinashe располагаются на 13-й позиции. Ну а дальше, время нашей обновочки. Save Me Tonight называется этот хит от Дженнифер Лопес и Дэвида Гетта. Выпущенный 6 марта на лейбле Warner Records, этот трек мгновенно превратился в главный гимн клубного сезона и вернул Джей Лоу на вершину электронной танцевальной сцены. А в конце апреля же он же одновременно возглавлял американские чарты Dance Radio и Billboard Dance Mix Show Airplay. Для Дженнифер, кстати, это первая позиция номер один в танцевальном чарте Billboard за последние 15 лет. Для Дэвида Гетта сингл стал очередным подтверждением его статуса главного хитмейкера планеты, умеющего создавать беспроигрышные коллаборации с поп-иконами. Музыкальные критики описывают Save Me Tonight как идеальный баланс между ностальгическим хаосом начала 2000-х и ультрасовременными стадионными звучаниями, где мощный вокал Лопес гармонично ложится на фирменные динамичные биты Гетты. Очень любопытно выглядит продвижение этого хита. Очевидно, что команда маркетологов у звезд — настоящие профи своего дела. Продвижение превратилось в целую серию масштабных шоу, которые активно обсуждают в социальных сетях. Премьера песни совпала с запуском обновленной программы Лопес The J-Lo Show в Caesars Palace в Лас-Вегасе. 6 марта певица впервые исполнила трек вживую, устроив на сцене сложнейший хореографический перформанс в окружении десятков танцоров. Ну а главным сюрпризом для фанатов, конечно, стало апрельское появление J-Lo на культовом фестивале Coachella. Она неожиданно поднялась на сцену во время сета Дэвида Гетта. Их совместный прыжок под взрывной дроп «Save Me Tonight» на фоне многотысячной толпы стал одним из самых вирусных моментов этого фестиваля. Сегодня же музыкальная индустрия однозначно сходится во мнении. «Save Me Tonight» — это не просто временный хит, а долгоиграющий трек, который будет задавать тон на музыкальных фестивалях на протяжении всего сезона 2026. Ну, а может и больше. Что ж, в нашем списке Центр FM ТОП-20 на этой неделе тот самый Save Me Tonight стартует, и стартует он, надо признать, очень высоко, сразу с 12-й позиции. Джей Ло, Дэвид Гетта, Save Me Tonight. Встречаем, слушаем и поддерживаем.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
3: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
4: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: Еще немного музыкального лета в нашем Центр FM ТОП-20 в виде HODIZA. Это Джонас Блю. Только что в эфире. Именно он располагается сегодня на 11-й позиции. У него, к слову, не самый плохой день. Да, у него плюс одна строчка у HODIZA. Джонас Блю уверен, все вообще прекрасно. Мы же двигаемся дальше навстречу ТОП-10. Скоро появится.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Ну а перед этим давай-ка будем вспоминать, как распределились места в нашем Центр FM ТОП-20 с 15 строчки по 11.
1: Номер 15.
0: Это наш номер 15. Enjoy the Silence. Легендарный обновленный Дон Диабло. Как следует постарался.
1: Номер 14.
0: Келвин Харрис, Джей Зи Райс, Ocean. 14-я позиция. Радио 20-ки лучших любимых на этой неделе.
1: Номер 13.
0: Чёртова дюжина. Или 13-й номер. No Broke Boys. У Disco Lines.
1: Номер 12.
0: Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Свежее попадание в Центр FM ТОП-20 на этой неделе. Красота под названием Save Me Tonight стартует с 12-й позиции.
1: Номер 11.
0: И, наконец, вот он, летний солнечный Age of Desire. Jonas Blue, 11-й номер списка.
1: Претенденты.
0: Совершенно верно. Давай-ка послушаем еще одного претендента в Центр FM ТОП-20. В радио двадцатку лучших и любимых стремится попасть целая команда в составе Afrojack. Да, тот самый знаменитый диджей-музыкант и проект Лукас и Стиви. Их хит под названием Control. Прекрасный, правильная танцевальная музыка. Не иначе как люблю такую музыку называть именно таким образом. Вот именно этот хит Control собирается стать участником Центр FM ТОП-20 не без твоей помощи. Прямо сейчас слушаем, ну а дальше решение за тобой. Нравится? Голосуй на сайте centrfm.by и превращай в участника радио двадцатки.

0: 20. Погода на Центр-ФМ.
1: Завтра во всех городах вещания Центр-ФМ ожидается переменная облачность без осадков. В Гродно и Могилеве плюс 20-22. В Витебске до 21 градуса тепла. В Бресте и Гомеле плюс 22-24. В Минске завтра от 19 до 21 градуса тепла. Переменная облачность без осадков. В утренние часы ожидается слабый туман.
0: По материалам ресурса «Погода Бай».
1: Начало часа представляет официальный дилер «Белджи» и «Джили». «Лакшери Моторс Плюс».
2: «Джили EX2». Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Лакшери Моторс Плюс». Маяковского 2, Орловская 88. 7991. «Джили.бай». Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Как и обычно, после совершенно короткого перерыва я снова приглашаю тебя в Центр ФМ ТОП-20, уже в его вторую половину. Это чарт лучших и любимых, конечно, только топовых хитов недели, в котором, напомню, мы встречаемся каждую пятницу ровно в 5 вечера. Происходит это все в прямом эфире, не иначе как. Ну, а еще и в выходные мы тоже слушаемся по субботам и по воскресеньям. Именно здесь мы подводим музыкальные итоги, мы выбираем самый любимый хит, его с удовольствием слушаем, ему и радуемся, ну, точнее, автору, и, конечно, поддерживаем его все там же на Центр ФМ Бай. Лайком. Пока же прямо по курсу у нас топ-10 самых горячих хитов, но скоро появится и номер один. Так что делай погромче, настраивайся, получай удовольствие уже прямо сейчас. Меня зовут Глеб Глебов. Время встретить 10-й номер нашего списка.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: И здесь все просто. Номер 10. Swedish House Mafia. Вот как любопытно получается, если в этом году Келвин Харрис решил посетить с концертом Латвию, то вот это звездное шведское трио обещает заглянуть в Эстонию, причем уже очень скоро. И анонсировало свой единственный весенний концерт в странах Балтии. Выступление артистов состоится 30 мая на культовой open-air площадке в Таллинском певческом поле. Это событие официально признано главным электронным open-air'ом региона в этом сезоне, так как трио Аксвелл, Себастьян Ингроссо и Стив Анджело впервые привозят свое масштабное сольное шоу в Прибалтику. Организаторы ивента развернули полноценный музыкальный фестиваль, задействовав сразу две сцены. Это будет главная main stage и внутренняя indoor stage. Также известно, что звездное трио везет в Таллин тонны фуры уникального оборудования, специально спроектированное под ландшафт певческого поля аудиосистема, способная выдать чистейший стадионный звук. Эксклюзивная пиротехника, синхронизированная с каждым битом огненные лазерные инсталляции, ставшие визитной карточкой группы на Coachella и Tomorrowland. Ну и, пожалуй, наверное, самое главное — нестареющие гимны вроде «Don't You Worry, Child», «One» или «Greyhound», а также новые клубные треки, которые команда готовит к летней резиденции на Ибице. Да, да, вот так. Swedish House Mafia тоже основательно засветится в этом году. «Wait So Long» — суперхит от команды. Сегодня в списке Центра ФМ ТОП-20, увы, теряет сразу три позиции, и номер 10 достается именно ему. Давай слушать.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10 место.

0: Очередной прекрасный дуэт артистов в нашем эфире, причем Центр FM Top 20 и долгоиграющий хит от них Lose My Mind. Это Дон Толивер и Доджа Кэт, и они молодцы, они не сдаются, располагаются уже очень давно в золотой середине чарта. Центр FM Top 20, сегодня у них плюс 2 позиции, и в итоге с 11 на 9 место переместились Доджа Кэт и тот самый Дон Толивер. Это здорово. Идем дальше, совсем скоро, через минуту, здесь еще одна музыкальная красота под названием Not You, в которой поучаствовали Иман Бекс, Софья Райс и Луиза Солнца. Именно они создали все это, что появится здесь совсем скоро. Ну и опять-таки не без твоей поддержки. Трек располагается на данном этапе на 8-й строчке.
1: ТОП 20. Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
3: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
5: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. 8 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Not you, not you, not you. Естественно, это тот самый Иман Бек у нас в эфире. В конце апреля артист неожиданно сменил амплуа и отправился в ночной рейд с полицией, чтобы лично призвать водителей к безопасности. Он присоединился к сотрудникам дорожной полиции и прокуратуры на трассах своего родного региона Павлодарской области Казахстана и очень серьезно подошел к процессу. Вместо привычных штрафов и сухих протоколов нарушители получали жесткое, но искреннее наставление от их кумира. Особый упор в беседах делался на использование ремней безопасности и критическую опасность вождения в нетрезвом виде. В итоге правоохранители отметили, что участие Иманбек придало рейду особый статус. Прокуратура подчеркнула, что именно через таких лидеров мнений получается эффективнее всего доносить важные правила до молодежи, которая часто игнорирует стандартную рекламу безопасности. Вот такие новости. Not you, not you, not you. Суперхит от Иманбек, ну а также Луизы Солнца и Sophie Rice. Сегодня у нас в списке лучших и любимых удостоен 8-й позиции. Кто же номер 7, спросишь ты? А это Джеймс Хайп. Да, его Behavior. У него сегодня неплохой день, плюс один пункт. В итоге трек располагается на 7-й строчке.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

0: каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке сил на двое, трое взрослых или на десятерых.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Взрослый ведет себя по-взрослому, не веселится, не бегает, не играет. А ребенок, он веселый, задорный.
3: Можно понять, что перед тобой ребенок, а не взрослый, но потому что еще нет никаких прыщей на лице.
4: Уже хочется работать, обеспечивать себя самой.
2: Но ты уже не ходишь в школу, в садик, и уже ходишь на работу. И уже ты не такой позитивный.
5: Я хочу,

0: Их можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
1: Один!
0: Приручи дикий манибек с карты «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
2: Это Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Шестое место.

0: Итак, Биби Рекса. 12 июня свет должен увидеть новый 4-й студийный альбом звезды, получивший название Dirty Blonde. Пластинка певицы станет ее первым крупным релизом в качестве независимого артиста под крылом лейбла Empire. Эта эра знаменует абсолютную творческую свободу Биби Рекса. Проект позиционируется как полноценный визуальный альбом. Биби преодолел настоящий марафон, сняв 13 музыкальных клипов всего за 3 дня. В итоге каждый трек получит собственное видео. Релиз разработан так, чтобы фанаты могли активно кастомизировать, делать клипы и ремиксы на новые песни в соцсетях. В качестве тизера певица уже представила уникальный 4-минутный мэшап The Super Dirty Cuts, объединивший визуальные элементы и сниппеты всех грядущих треков. Известно, что в работе над альбомом, которая на минутку длилась 3 года, принимали участие мировые продюсеры, такие как DJ Snake и тот самый Дэвид Гетта. Да, музыкальная пластинка станет жанровым калейдоскопом, смешивающим динамичный поп, EDM, брейкбит и даже кантри-мотивы. В составе альбома и наш супергерой New Religion. Конечно, в нашем же списке лучших и любимых сегодня у этого хита плюс 4 строчки и в итоге номер 6 списка лучших.
1: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
0: Совершенно верно, это Центр FM ТОП 20, радиошоу лучших и любимых хитов уходящей недели. По твоему мнению и по версии Центр FM, мы его продолжаем. У нас позади еще одна пятерка игроков, пятерка хитов. Настраиваемся и встретить ТОП 5 нашего чарта лучших. Скоро все случится. Перед этим отмотаем время немного назад и, как и обычно, вспомним, кто же разместился сегодня в радио двадцатке с 10 позиции по 6.
1: Номер 10.
0: Итак, номер 10 в списке Центр FM ТОП 20 — это легендарные шведы Swedish House Mafia, Wait So Long. От них танцы и только танцы от команды. Они крутые.
1: Номер 9.
0: А это уж дуэт артистов Дон Толивер, Доджа Кэт и Lose My Mind. 9 номер чарта. И все только благодаря твоей поддержке.
1: Номер 8.

0: Музыкальные продюсеры диджей из Казахстана Иман Бек при поддержке Софьи Райс и Луизы Солнца создал такую вот красоту. Она называется Not You, и у нее сегодня 8 номер.
1: Номер 7.
0: А это уже серьезная танцевальная. За нее как следует взялся Джеймс Хайп, музыкальный продюсер из Британии. Behavior, 7 номер списка.
1: Номер 6.
0: Ну и наконец, 6-я позиция. Центр FM Top 20 New Religion. Это Биби Рекса. Ну и, конечно, это легендарный проект Faceless.
1: Претенденты.
0: Совершенно верно. Время очередного претендента. Еще один гость нашего чарта. Трек под названием Animal Rights. Создали его сразу два гения электронной музыки. Deadmau5, популярнейший, знаменитейший диджей и музыкант, и Вольфганг Гартнер, его ближайший коллега и соратник. Ремикс-версию сделал проект West End. Animal Rights сейчас появится в чарте лучших в качестве претендента в список. Но все зависит от твоего решения. Если оно положительное, если есть желание слышать его в рамках участников чарта, то голосуй за трек на сайте Центр FM. Давай слушать.
1: Центр FM ТОП 20.

0: Новости.
1: В Беларуси создадут центр подготовки войск территориальной обороны, что позволит в разы увеличить объемы обучения резервистов. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на ежегодном сборе военной безопасности и обороны. Практическая часть сборов прошла в 116-й штурмовой авиабазе в Лидском районе. Ключевая задача – защита стратегических объектов от диверсий и деструктивных сил в кризисные периоды. Оборона государства должна носить всенародный характер. Накануне этот тезис обозначил Александр Лукашенко во время совместной с Россией тренировки ядерных сил. Глава государства прямо заявил, Минск ни с кем не собирается воевать, но в случае агрессии ответ последует незамедлительно. До 2030 года в Беларуси планируются значительные инвестиции в развитие туристической инфраструктуры. В первую очередь это коснется реконструкции санаториев, которые приносят стране около 50% в экспорте тур-услуг, рассказали в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. На реконструкцию здравниц потратят около 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что в белорусские санатории распродали большую часть путевок на летний сезон. Особенно много путевок традиционно покупают граждане России. Поэтому количество мест в санаториях Беларуси хотят до 2030-го увеличить почти на треть. Особое внимание планируется уделить Нарочанскому краю. Там сосредоточено основное количество самых популярных здравниц и основной спрос. Уже завтра для выпускников 9 и 11 классов прозвенит последний звонок. Торжественные линейки пройдут во всех школах. В целях безопасности столичная милиция будет нести службу в усиленном режиме во всех местах проведения торжеств. Дорожную безопасность будут контролировать экипажи ГАИ. В связи с запланированными мероприятиями по всему городу будут усилены наряды в местах массового отдыха граждан, парках и скверах. В милиции просят с пониманием отнестись к подобным мерам безопасности. В Минске на Старовилинском тракте вводят временные ограничения движения. Они начнутся сегодня вечером с 23 часов и продлятся до 3 июля. Это связано с реконструкцией дороги на участке от Нововилинской до дома номер 11. На время работ движение пустят по одной полосе в каждую сторону вместо двух. ГАИ просит водителей заранее продумывать свои маршруты и быть внимательными. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-0242. И в завершение, в Минске возле Цнянки начнут сносить двухэтажки. Там вырастет новый квартал. Под снос пойдут изношенные дома. Проект реновации предусматривает метод волнового расселения. Первым уже в этом году демонтируют нежилой дом на улице Кольцова, 13. На его месте возведут многоэтажку, в которую переселят жителей остальных попадающих под снос домов. Только после этого строители зачистят оставшуюся площадку под новые высотки. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

0: Ротор FM ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Целая команда суперзвезд легенд в одном треке. Это все Satisfaction Skunk и все это Fatboy Slim и те самые легендарные The Rolling Stones. У них сегодня минус один пункт и пятый номер нашего чарта лучших любимых, который продолжается и продолжает его Дэвид Гетта. На днях он официально объявил полный список звездных гостей для своего летнего сезона 2026 на Ибице, который стартует уже 1 июня. В этом году диджей ставит исторический рекорд, да, запуская сразу две масштабные, совершенно разные концептуальные резиденции на острове по понедельникам. В знаменитом Ушуайя Клаб будут проходить его легендарные F Me, I'm Famous. Шоу получило полностью обновленную визуальную графику, архитектуру сцены и пиротехнику. Вместе с Геттой на открытой дневной сцене появятся The Chainsmokers, Afrojack, Alessa, Lost Frequencies, Morten, а также Sophie Tucker. Пятница же в новом клубе Universe будут наполняться вечеринками Galactic Circus. С 5 июня Гетта запускает ночную техно-хаус-резиденцию в стиле футуристического цирка. Это альтер-эго-проект диджея, где он будет играть более жесткую и андеграундную электронику. Ну и, конечно, стоит добавить, что параллельно с подготовкой к сезону на Ибице Дэвид Гетта полностью распродал все билеты на свои грандиозные июньские стадионные шоу Ultimate Monolith на парижском Stade de France. Очевидно, не грустит артист и времени отдыхать особо нету. Тем временем его совместный Steady Swims и Tones and I Gun Gun Gun в списке лучших и любимых располагается на четвертой строчке.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

0: Итак, это Open 2. Всего несколько дней назад этот французский дуэт официально представил новый долгожданный ремикс на три хит Шарлотты Карден «The Way We Touch». Музыканты объявили о релизе на всех мировых стриминговых платформах, сопроводив его красивой историей их дружбы и творчества. Ровно два года назад диджеи делили одну сцену с этой канадской инди-поп-дивой Шарлоттой Карден. Вдохновившись ее уникальным вокалом, музыканты давно спланировали совместную работу. И вот теперь официально представили свое фирменное видение ее главного сингла. Они полностью переработали меланхоличный оригинал, превратив его в объемный, глубокий, мощный дип-электро-трек, адаптированный под стадионы. Ну и, пожалуй, добавлю параллельно с «The Way We Touch» последний сольный сингл «Open Back Miles Away». Наш герой преодолел отметку в 10 миллионов прослушиваний на Spotify, укрепив статус музыкантов как самой прослушиваемой французской группы в мире. Вот такие данные. Тот самый «Miles Away» сегодня в нашем списке Центр FM Топ 20 теряет одну строчку и теряет серебряную медаль, однако получает бронзу списка. Третья позиция у «Open Back». Ну а номер два — это лидер чарта прошлой недели. Да. Алан Уокер. Его красота под названием «Broken Strings». Отныне этот суперхит у нас только лишь второй. Серебро у Алана Уокера.
1: Центр FM Топ 20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20.
1: Алан Уокер. Пожалуй, самой яркой новостью последнего времени об этой суперзвезде стал номинация музыканта и его фанатов на престижную премию EDMA 2026 Electronic Dance Music Awards за создание самого уникального и сплоченного комьюнити в мире. Да, организаторы премии номинировали артиста сразу в четырех категориях, но главной, самой эмоциональной стала номинация Best Fan Army, лучшая фан-армия. The Walker называется она. Для Алана это не просто сухая статистика, а признание его главной жизненной философии. Номинация подчеркивает, что за годы существования его проекта World of Walker обычные слушатели превратились в международное цифровое братство, которое поддерживает друг друга без оглядки на границы. Сам же музыкант трогательно поблагодарил фанатов, назвав их самой сильной фан-армией на планете. Вот такие новости. Трек Алана Уокера Broken Strings сегодня в списке Центра FM ТОП 20 теряет одну строчку, в итоге только лишь второй номер. Серебро Алана Уокера. Ну а кому же достается золото?
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Интрига будет раскрыта совсем скоро. Узнаем и обязательно послушаем лидера списка этой недели. А пока давай вспоминать ТОП 5 чарта лучших.
0: Номер 5.
1: Номер 5. Fade Away Slim, The Rolling Stones и Satisfaction Skunk от них.
0: Номер 4.
1: Этот трек называется Gun, Gun, Gun. Это Дэвид Гетта, это Тедди Свимс и Tones and I. У них сегодня номер 4.
0: Номер 3.
1: Третья позиция. Miles Away. Команда Offenbach.
0: Номер 2.
1: Наконец, вторая позиция списка. Алан Уокер, Изабелла Мелкмен и Катерина Райан. Broken Strings. Серебро списка. Второй номер. А кто же номер один? Буквально несколько минут и все узнаешь.
0: Центр FM ТОП 20. Белорусский трек.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
5: Встречай выходные правильно. Центр ФМ представляет чарт. Центр ФМ топ 20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
6: Итак, вот она, наша кульминация, главный момент. Центр ФМ ТОП-20 наступает, пора и встретить, и наградить, и послушать лучшего из лучших. Ну и, конечно, порадоваться. Уже через несколько секунд узнаем, кто же сегодня возглавит радио двадцатку и лучшим на этой неделе. Да, у нас становится Боб Синклар. До сих пор в интернете идут бурные обсуждения его яркого выступления на фестивале Tomorrowland. Оно стало одной из самых обсуждаемых новостей, где Боб Синклар отыграл уникальнейший сет вместе со своей дочерью Паломой Лефриан. Да, пресса назвала это трогательной передачей факела новому поколению. Тогда на глазах у десятков тысяч зрителей на культовой мейнстейдж развернулась настоящая семейная преемственность поколений. Дуэт отца и дочери открывал одну из знаменитых дневных сессий фестиваля Daybreak Session. Формат back-to-back или B2B, когда артисты миксуют треки поочередно, превратился в искренний семейный перформанс. Зрители и музыкальные критики отметили невероятную синергию. Пока Синклар отвечал за мощный, проверенный временем фирменный хаус-грув, Палома привнесла в сет живые, свежие вибрации современной электро- и афрохаус-сцены. Соцсеть фестиваля мгновенно заполнили видео, на которых отец и дочь обмениваются записками за диджейским пультом, смеют, танцуют вместе с многотысячной толпой. Видосы есть в интернете, конечно, можешь глянуть, там есть на что посмотреть. Там действительно интересно и красиво. Но у нас сегодня прекраснейший хит Боба Синклара «I Can't Wait». На минуточку, любимый хит этой недели. Сегодня он возглавляет наш список лучших. Он у нас номер один, «I Can't Wait», благодаря тебе взбирается на первую позицию и добывает себе золото чарта. Оно отправляется Бобу Синклару. И это здорово. Через мгновение лови хит, послушаем его вместе, порадуемся за Боба Синклара, в очередной раз убедимся, насколько он крутой артист, поддерживаем его лайком обязательно. Ну и, конечно, я напомню, что все, что ты слышишь в эфире на протяжении этих двух часов, называется «Центр ФМ ТОП-20». Он для тебя каждую пятницу, ровно в 5 вечера в прямом эфире. Он для тебя по субботам и по воскресеньям, естественно, в качестве бонуса, чтобы выходные были куда поярче. Не забывай составлять, собственноручно, свой ТОП-20 на сайте centrfm.by. Заглядывай в любое время, голосуй за любимые хиты. Именно таким образом формируется двадцатка лучших. Меня зовут Глеб Глебов. Я желаю тебе ни в коем случае не скучных, ярких выходных. Ну а прямо сейчас лови в списке лучших номер один. Золото чарта «I Can't Wait». Боб Синклар. Слушаем.
5: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: 20. Погода на Центр-ФМ.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
4: Завтра во всех городах вещания Центра ФМ ожидается переменная облачность без осадков. В Гродно и Могилеве плюс 20-22. В Витебске до 21 градуса тепла. В Бресте и Гомеле плюс 22-24. В Минске завтра от 19 до 21 градуса тепла. Переменная облачность без осадков. В утренние часы ожидается слабый туман.
5: По материалам ресурса «Погода Бай».
4: Начало часа представляет официальный дилер «Белджи» и «Джили». «Лакшери Моторс Плюс».
0: «Джили EX2» – электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Лакшери Моторс Плюс». Маяковского 2, Орловская 88, 7991. «Джили.бай». Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: 22, называется это Дипло. У нас в эфире продолжает вечер пятницы. Прекрасный вечер пятницы. Что-то еще добавить. 10 минут 8 в стране. И, конечно, мы начинаем разминаться, потихонечку готовиться к нашему вечернему танцевальному блоку в виде радиошоу от лучших диджеев музыкальных музыкантов планеты. Обо всем подробно чуть позже, естественно. Но пока в качестве аперитива для тебя прекрасная музыка от Kongs под названием Getaway. Gorgon City с нами, Run It Back от проекта. И еще один прекрасный трек, Donna, он называется. Это RG. Ну и, конечно, кроме этого, много-много другой классной музыки и танцевальной музыки для тебя на Центр ФМ этим вечером и совершенно всегда.
1: Реклама.
2: Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
5: Новый трек.

0: 19:29 минут белорусской столицы. Добро пожаловать в мир топовой танцевальной музыки на Центр ФМ. Улыбайся, двигайся дальше вместе с нами, просто слушай или танцуй под лучшие и наиболее яркие, кроме того, тобою выбранные. Ну и не забывай, конечно, что буквально через несколько мгновений, через несколько минут откроет свои двери наше танцевальное радио. Начнется все с самого интересного и, конечно, в этим вечером, да и в принципе в любой другой вечер можно танцевать как следует именно здесь, слушая любимую музыку и делая ее погромче, соответственно. Во второй половине музыкального часа после новостей здесь команда Skytech. All Wanna Do от них. John Summit и The Chainsmokers тоже с нами. All the Time, так называется хит от них. И, наконец, Бенни Беннази. Он появится со своим Just Like That. Все лучшее из мира топовой музыки для тебя впереди. Оставайся, настраивайся и встречай.
1: Новости.
2: В Беларуси повысит оснащенность войск территориальной обороны. Об этом рассказал министр обороны Виктор Хренин. Он пояснил, что сегодня территориальным войскам нужны современные беспилотники, прицелы и оружие. В том числе речь идет о выдаче инженерных боеприпасов. Ежегодный сбор военной безопасности и обороны Республики Беларусь стартовал сегодня в Лиде. Ее участники, председатели областных и Минского городского исполкомов, а также военные комиссары регионов и Минска. Мероприятие проводится для повышения уровня подготовки руководителей состава в вопросах территориальной обороны. Национальный банк Беларуси показал обновленную банкноту номиналом 200 рублей. На ней появится подпись председателя правления Нацбанка Романа Головченко. Она заменит подписи бывшего главы Нацбанка Петра Прокоповича. Также на купюре вместо года образца 2009 укажут год выпуска 2026. В деревнях могут появиться фургоны с самообслуживанием. Белкообсоюз рассматривает запуск новых торговых автомобилей, где покупатели смогут сами выбирать и оплачивать товары прямо в фургоне. Таким образом, хотят сократить маршруты и увеличить время стоянки, чтобы людям было удобнее совершать покупки в селах. Новый формат торговли могут внедрить уже в следующем году. В Беларуси ведется подготовка экологического кодекса, согласно которому отдельные виды товаров могут оказаться под запретом. В список запрещенных для производства товаров могут попасть пластиковые цветы. Синтетические цветы долго разлагаются и плохо влияют на экологию, загрязняя почву и воду. В связи с этим с 2024 года за привоз или производство пластиковых цветов в Беларуси взимаются пошлины за будущую утилизацию. Деньги будут расходоваться на сборы и переработку пластикового мусора. И в завершении в школах для учащихся с 3 по 6 класс ведут новый информационный час. Школьники будут работать с ресурсом «Детский правовой сайт. Прикоснись к миру права». С его помощью детей научат самостоятельно находить адаптированную для них информацию о правах. Также они получат удобный цифровой инструмент для их защиты и реализации. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: Итак, вот он, прекрасный хит All I Wanna Do, а это Skytech, только что звучал для нас в 10-8 стране, и самое время напомнить и заодно рассказать тебе о том, чем будем заниматься сегодня вечером, а именно, что будем слушать в эфире Центра FM и как будем проводить время. Ну, как минимум весело, весело и очень-очень танцевально. Я напомню, что буквально через 10 минут в эфире Центра FM начинается наша танцевальная пятница, ну и, собственно, о главном. Напоминаю о том, что сегодня ровно в 10 вечера тебя ждут приятные встреча с господином Афро Джек и его радиошоу. В 11 часов приглашает Ники Ромеро в свое шоу, опять-таки посвященное танцевальной музыке. Целый час удовольствия. Рехаб и его киберпанк-шоу ровно в 12.00, стало быть, в 00.00, опять-таки лучшие танцевальные хиты на протяжении целого часа. Естественно, мы сегодня с тобой встречаемся в 9 вечера в лайв-шоу Drive Mix, где тоже танцуем. Ну а начнется танцевальная пятница с центральной станции с Кириллом Таргонским уже через 10 минут. Все эти музыкальные подарки для тебя с большим-большим удовольствием. Меня зовут Глеб Глебов. Я, как всегда, желаю тебе прекрасного вечера, таких же ярких и ни в коем случае не скучных выходных и всегда только лучшего настроения с Центра FM.
1: Заряди выходные драйвом! Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр FM и диджей Глеб Глебов представляют Драйв-микс. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные будут драйв. Слушай Центр FM. Реклама.
2: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
1: Белорусский трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: Завтра во всех городах вещания центра ФМ ожидается переменная облачность без осадков. В Гродно и Могилеве плюс 20-22. В Витебске до 21 градуса тепла. В Бресте и Гомеле плюс 22-24. В Минске завтра от 19 до 21 градуса тепла. Переменная облачность без осадков. В утренние часы ожидается слабый туман.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Лакшери Моторс Плюс.
2: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Лакшери Моторс Плюс. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Каргонский, и это «Центральная станция», эпизод 75-й. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких силовых рамок. Критерий один. Ритм танцуют все. 18+. Погнали. Сегодня на станции, как всегда, много спешалитета. Ники Ромеро и Габре Понте. Вайан Конгер, Паризи, Касабланка и Тауншип Ребеллион, Шай FX, наш постоянный блок, белорусский ID, бокс и много других свежих интересов. Релизов будет круто, мощу.

слушаете Центр FM, и это центральная станция. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете «Центр FM», и это центральная станция с Кириллом Каргонским. To anyone on this planet, the time is now. Wake up your soul, reborn and transform.

послушали Димитри Вегас и Винсен Налек, Эмили Ленс, Ники Ромеро вместе с Габри Понте, а на фоне звучит Вайан Конга «In My Mind» на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM. А что будет далее, через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». И это центральная станция. Трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе «Центра». За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции Джузеппе Оттавиани, Эндрю Рейл и Олеся Либейт, How Do We Know, Бори, Feel of the Night, Паризи, Together, Эван Маквайка и Кетама, The Miracle Makers, Rudiment,

0: Открытие «Центр ФМ» и это центральная станция с Кириллом Каргонским.
1: Я юнтузюнял, я был курасал, вам жентал, да туа мал. Нам, нам керу шкесер, нам, тэнс иллюзал, я импосибл дэтэр, я тода пайсял. Юнтузюнял, я был курасал, вам жентал,

сайте Центр FM. И это центральная станция. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на centerfm.by. Another jam from the Miracle.

Центр FM. Мой обзор свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на Центр FM Buy в радиоплеере Buy в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит Rudimental «Love You More». Центральная станция. Белорусские электронные проекты, издающие EDM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Shy FX и King H, Карл Кокс, Алан Фицпатрики, Алекс Келрос, Vintage Culture, Волкодер, а прямо сейчас проект Касабланка и Township Rebellion

Центральная станция. Новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Далее наш постоянный блог «Белорусский ID Box», проект D.O.D. и Хейли, Мэй с треком «Closure», Бекки Хилл, «Hands on Me», Фелиша, в ремиксе от Бластер Джекс на трек «My System», Дэвид Гетта, Мартин Хоргер, представляя свой новый проект «Man Machine», а прямо сейчас «Madonna I Feel So Free» в ремиксе от Пол Оукенфолд. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Вы на центральной станции, и наступило время для нашей постоянной рубрики ID-Box, где мы представляем горячие новые белорусские релизы. И сегодня у нас белорусский продюсер Платон и Аня Элау с треком «Walls».
1: Привет, с вами Платон и Аня Элау, и вы слушаете наш новый трек «Walls» на центральной станции.

Это «Центральная станция» закрывает эпизод Дэвид Гетта и Мартин Хоргер при участии White Alex с проектом Man Machine. Engage. Мощу на полную.

0: Вы слушали центральную станцию на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха. Центральная станция. Вы слушали центральную станцию с Кириллом Таргонским. Далее Drive Mix с Глебом Глебовым. Категория 16+.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
5: Завтра во всех городах вещания Центра ФМ ожидается переменная облачность без осадков. В Гродно и Могилеве плюс 20-22. В Витебске до 21 градуса тепла. В Бресте и Гомеле плюс 22-24. В Минске завтра от 19 до 21 градуса тепла. Переменная облачность без осадков. В утренние часы ожидается слабый туман.
0: По материалам ресурса «Погода.бай».
6: Начало часа представляет букмекерская компания «Макс Лайф».

Центр FM представляет DriveMix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. DriveMix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.

Драйв-микс.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Максимом Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Максимом.

0: sleep at night. And I wake and feel inside.
1: Трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: МЧС предупреждает. Выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, сжигание мусора приводит к лесным и торфяным пожарам, повреждению имущества, травмированию и гибели людей. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Помните, что беспечность приводит к трагедии. Берегите себя.
2: Live from the Instigate Studios. The ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio.

fight.

0: Вы слушаете Cyberpunk с Rehab на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
1: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Maxline Bike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Вы слушаете Cyberpunk с Rehab на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
3: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio. Rehab has curated a space where imaginations run wild and nothing is impossible. A place where curiosity and creativity thrive.
4: It's all around the world, it's all around.
3: Welcome to Cyberpunk Radio, the home of electronic music's next wave.

0: Cyberpunk Radio.
1: Get you something, we can't let it go. Just looking back on all the things we've done, and I have noticed in myself I could have changed it all. Gonna make a difference in believing what we all show for.
2: Вы слушаете Cyberpunk Radio с Rehab только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.b.

0: которых неразрывно связано с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые.

диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Beat

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».